0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: такой сонный, а ты такой красивый, а это наш слушатель, наш телеслушатель, наш, не знаю, как угодно, радиозритель. Вот называю вас что так, все означает, ну, примерно одно и то же. Вы обожаете смотреть радио. Утро начинается у нас. Боба Синклара и Кеши. Продолжаем из крыши Адамса, FFC The Family. Развлекать вас здесь будет с утреца Дим Хованцев. Ну, и делать вид, что мне тоже вообще спать не хочется. Пока же еще и напомню про прогноз погоды в ближайшее время. В общем, есть чем заняться. Удачи!
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран». Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Поговорим о погоде прямо сейчас. В Урске плюс 18 градусов. Днем до плюс 25 возможны осадки. В Ясном плюс 14. Днем до 24 также возможен дождь. В Ковандыке, Медногорске плюс 14. Днем до 25 градусов возможны осадки. В Оренбурге плюс 19. Днем до 26. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Давайте общение, конечно же, сообщение. Как-то странно в рифм получается, еще и с тавтологией, поэтому давайте просто смотри радио откроем и поглядим, что там вы нам интересное написали. Оренбург, привет, Сереж пишет. Сереж, спасибо. Ну, не от Оренбурга, знаете, поговорим сейчас. Дальше у нас также сообщение для у нас Екатерины. Катенька, я тебя обожаю, твое солнышко. Вот так вот. Солнышко у вас два встает по утрам, мы за вас рады. Ну и чтобы у вас что-то вставало, ну, я имею в виду солнце, то, друзья, надо на портал смотри.радио написать телеграм-канал Мессенджер Макс, ну или 8922-878-2929. Твое сообщение появится еще и в всплывающем окошке на канале. Будем ждать, пока Мияги, Эндшпиль, In Love и услышим 54 ультра. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Послушаем прямо сейчас у нас доктора Кучо и трек под названием «Holy Spirit». Было это все выпущено дело примерно 15 лет назад. Осталось только послушать.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 19 градусов, днем до 25 возможен дождь. В Ясном плюс 16, днем до 24, также возможны осадки. В Кумандыке, Медногорске плюс 16, днем до 25 дождь. В Оренбурге плюс 20, днем до 26, также без осадков. Удивительно. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске ищут подрядчика для текущего ремонта кровли школы номер 52 за 1 миллион 900 тысяч рублей. Подрядчик должен использовать свои материалы, убрать и вывести мусор. Гарантия 36 месяцев. Ремонт нужно завершить за 30 рабочих дней. Оплата после приемки по актам. Заявки принимают до 9 июля. Победителя определят 10 июля. Финансирование, субсидии и внебюджетные средства. В парке 50-летия СССР в Оренбурге отметили День ветеранов боевых действий. Участники возложили цветы к мемориалу и посетили концерт. В церемонии участвовали вице-губернатор Дмитрий Кулагин, депутаты, представители «Единой России», ветераны, родные погибших и горожане. Боец СВО Аким Коваль поблагодарил ветеранов и передал письма от Ассоциации ветеранов общественным организациям. Депутаты Елена Афанасьева и Елена Иванова вручили награды. В Оренбургской области живут более 43 тысяч ветеранов. Право на досрочную пенсию имеют многодетные матери, жители Крайнего Севера, педагоги, медики и творческие работники. Об этом сообщили в социальном фонде. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя в 56 и с пятью и более в 50. Право на досрочную пенсию также есть у педагогов, медиков и творческих работников. Для них пенсия назначается через 5 лет после наработки необходимого стажа и накопления минимального порога пенсионных баллов. Учителям необходимо отработать минимум 25 лет, а врачам 25 или 30, в зависимости от местности. Я это хочу родить еще 3, и я скоро уйду на пенсию.
2: Ну, получается, на днях. Немножко осталось. Ладно, хорошего утра. Так.
1: А у нас еще курс валют не так.
2: Курс валют? Да какая тебе уже разница? Ты все равно на пенсию. Ну, давай.
1: Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек. 100 тенге 16 рублей 11 копеек. Юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: и также Зоновельд вместе с ним. Пока что, конечно, календарь в ближайшее время, много сочных хитов, и сделаем так, что ты проснешься на раз-два. Ну, надеемся. По крайней мере, мы делаем вид, что мы спать не хотим. Хотя, знаете, Dive into the Ocean слышим, также Мама от Айовы. Ну и погромче делай.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: И давайте поговорим о событиях долгожданных. Напоминаю, у нас там 3 июля, пятница. Вдруг кто запамятовал, я вас всех поздравляю в первую очередь с окончанием рабочей недели. Но еще один денечек сейчас, поэтому не расслабляйтесь раньше времени. День тайной дружбы. Если у вас есть такой тайный друг, знаете, которым вы, скорее всего, встречаетесь по ночам, да, поздравьте. День госавтоинспекции МВД Российской Федерации. День ГАИ, день ГИБДД. В общем, с праздником вас, с 90-летием. День работников вагонной, так, секундочку, вагонного хозяйства. Он называется День вагонника, еще по-другому. С праздником вас, международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Ну, все это для матушек природы. Далее у нас международный день бросания камня. У меня была такая история однажды. Меня поймала наш там, в общем, преподаватель в школе, как я замахнулся камнем на кого-то, ну, на обидчика на какого-то, вот. Взял его, причем выкинул в сторону, он сказал, пиши объяснительно, ты же камень взял в руку. Вот, поэтому отмечу, пожалуй. Далее у нас день, а также держитесь подальше от солнца, да, от него и так надо. Вредно, на самом деле, много под ним находиться. Ну, и за границей давайте посмотрим, что к нам пришло. Да, день шоколадных вафель, например. Вафли шоколадные. Наберите шоколадные вафли, КВН, и узнаете чуть больше о юморе. Да, это прекрасный старый номер. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru. Всем бодрого дня и отличного утра.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: «Автоджаз» в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников 3.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк». Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: О погоде поговорим сейчас. В Орске плюс 19 градусов, днем до 25. Возможны осадки. В Ясном плюс 16, днем до 24. Также возможен дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 17, днем до 25. Возможны осадки. В Оренбурге плюс 20, днем до 26. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Та-та-та-та-та-та. Нет, там команду молодости нашей нельзя, это по заказу.
3: Не, есть где-то случай?
2: Есть.
3: Было бы смешно, если бы я вообще разговаривать перестал, как будто тут одна, знаешь, у тебя в голове. Давай, читай.
2: Житель Башкортостана, работавший вахтовым методом в Орске, заказал через интернет наркотики для личного употребления. Его задержали с одним 53 граммами синтетического вещества, и он признал вину. Суд оштрафовал его на 35 тысяч рублей и конфисковал телефон. Слушай, ну то, что вот как бы наказали, ладно, а вот телефон зачем конфисковать? Чтобы не заказывал больше?
3: Чтобы больше не заказывал, да. По делам тебе,
2: ай-яй-яй. В Орске и Новотроицке полиция проверяет ДТП с пострадавшим подростком. Авария произошла 1 июля на улице Советской. 20-летний водитель «Лада Калина» сбил мальчика 2012 года, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Ребенок получил закрытый перелом плеча и госпитализирован. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства и напоминает водителям о внимательности в темное время суток, снижении скорости и уступите дорогу пешеходам.
3: Вот у кого надо был телефон забирать?
2: Да.
3: У ребенка?
2: Да.
3: По нерегулируемому.
2: Он, наверное, шел и играл там Mortal Kombat или какие там игры есть, я не знаю.
3: Не знаю, в чего вы, молодежь, играете.
2: Мы? Марио.
3: Марио? У тебя последнее Дэнди было, что было? Хорошо, дальше.
2: Турэксперты назвали способы сэкономить на путешествиях. Среди них раннее бронирование авиабилетов. Оно позволяет сэкономить до 30% от цен, особенно если следить за акциями. Приобретайте билеты за полгода до вылета. Кроме того, можно выбрать второстепенные аэропорты, которые чаще дешевле основных. Еще один лайфхак касается проживания. Вместо отеля желательно бронировать апартаменты. Такое жилье обходится дешевле и при этом дает возможность самостоятельно готовить еду. Сэкономить также позволяет кэшбэк-сервисы и бонусы программы, которые возвращают часть денег от покупок товаров и билетов. К тому же важно внимательно выбирать время для поездки. В низкий сезон цены могут быть почти 2 раза ниже, а туристов меньше. Действительно, вот я полгода коплю, еще за полгода вкладываю деньги для того, чтобы уехать куда-нибудь попутешествовать, отдохнуть. И утром в 7 утра встаю, да, и готовлю сама себе еду.
3: И в 7 утра встаешь, и все равно ешь на работу.
2: Да.
3: Один на отдых. О курсе валют будешь говорить?
2: Да давай скажем, что же теперь.
3: Ну, давай.
2: И далее о курсе валют. Значит, доллар на сегодня. А доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек. 100 тенге 16 рублей 11 копеек. Юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Скажи чао.
2: Чао.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от «Сити Групп».
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: История, которой больше нет, пил нам Сергей Лазарев, а вот гороскоп есть. Давайте узнаем, что интересного он нам принесет.
2: Овен.
1: Значит, сегодня мысли ваши будут возвышены, а планы далеко идущие. Постарайтесь не предать забвению ни тех, ни других.
2: Телец.
1: Сегодня вам придется отстаивать свое мнение, хорошо, если без применения физической силы.
2: Близнецы.
1: Сегодня события могут выйти из-под вашего контроля. Впрочем, это и к лучшему.
2: Рак.
1: Учтите в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. Сегодняшний день может оказаться весьма урожайным на такие.
2: Лев.
1: Этот день хорошо подходит для того, чтобы издавать и изведать новые ощущения. Можете попробовать очередной сорт, чего-нибудь, напитка какого-нибудь в пятницу.
2: Дева.
1: Сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства.
2: Весы.
1: Сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея.
2: Скорпион.
1: Сегодня вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно.
2: Стрелец.
1: Прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра. Возможно, он принесет вам даже не туда, куда вы хотите.
2: Козерог.
1: Направьте свои мысли в русло обдумывания своих возможностей, а не обязанностей.
2: Водолей.
1: Если вам удастся сегодня найти достойный предлог для того, чтобы отказаться от домашних хлопот, пользуйтесь.
2: Рыбы.
1: Этот день может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Небольшой такой мечты. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Больше музыки, и потом к концу часа у нас есть еще прогноз погоды и хит на все времена.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: хит на все времена.
1: Итак, It's My Life, хит доктора Албана. Песня изначально вышла в 92-м году и получила вторую жизнь в 2013-м после выхода небольшого ремикса.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Сен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз при море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов. Днем до 25 дождь возможен. Также в Ясном плюс 18, днем до 24 возможны осадки. В Ховандаке, Медногорске плюс 18, днем до 25 возможен дождь. В Оренбурге плюс 21, днем до 26. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Ленинский район суд Орска поступило уголовное дело против местного жителя за вымогательство. Преступники через мессенджер требовали у предпринимателя 5 миллионов рублей, угрожая физической расправой. После отказа предпринимателя выполнить требования, мужчина выстрелил в нежилое помещение, причинив материальный ущерб. Потерпевший обратился в полицию. Ранее суд продлевал арест обвиняемого из-за риска скрыться или повлиять на процесс. Судебное заседание назначено на 10 июля 2026 года. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы по статье о вымогательстве в особо крупном размере группы лиц. В Бузулуке мошенники обманули женщину на 960 тысяч рублей, используя схему с участием лжесотрудников домофонной службы ФСБ и Росфинмониторинга. Началось все с звонка о замене домофона, после чего женщину убедили назвать код из СМС, сообщив о подозрительной активности на госуслугах. Затем лжесотрудник ФСБ заявил о ее причастности к государственной измене и запретил рассказывать о разговоре. В итоге мошенники убедили ее перевести деньги на безопасный счет, и супруги отправили в Самару, где через банкомат перевели средства на счета злоумышленников. Возбуждено уголовное дело. Полиция предупреждает, настоящие сотрудники не просят переводить деньги или сообщать коды по телефону. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на туристический автобус к Минск-Анапа в Брянской области. По данным ведомства, взрывное устройство сдетонировало рядом с автобусом на таможенном переходе «Красный камень». В салоне находилось 19 человек. Ранения получили 3 человека. Сейчас следователи устанавливают тип беспилотника и все обстоятельства произошедшего. На месте продолжается сбор доказательств. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: вот она, доброе утро. Вы, любимая работа наверняка, и смотри радио. А в пятницу еще приятнее это осознавать. Так будет все, пускай на таком же хорошем уровне, на так же драйвовых настроениях и с сочными хитами. Слушаем мы впереди Маршала Джефферсона, Салома Даса, Ману Ренели, а также Мия Бойко.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по УСОВКОМ банк.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Плюс 19 в Орске, днем до 25 возможны осадки. В Ясном плюс 18, днем до 24, также возможен дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 18, днем до 25 возможны осадки. В Оренбурге плюс 21, днем до 26. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Да-да, именно эта музыка совершенно подходящая. Вот сейчас как пройдемся по вам, по мужчинам.
3: По мужчинам?
2: По мужчинам.
3: Ты уже прошлась. Куда?
2: Нет, я буду продолжать.
3: Давай.
2: В Таиланде жена спасла мужа во время наводнения и узнала, что он ей изменяет с любовницей.
3: Следом с морем.
2: История спасения из затопленного отеля в городе Хатьяй обернулась громким семейным скандалом, когда из-за наводнения уровень воды в городе поднялся, и мужчина не смог покинуть гостиницу. Его супруга, оставшаяся дома с детьми, начала координировать для него помощь, и через знакомую, у которой есть местные родственники, она отправила спасателей по указанному адресу. А в ходе операции выяснилось, мужчина проживал в номере не один, а с женщиной, который представил коллегой. Как сообщила обманутая супруга, они провели в одном номере 4 дня. Ты хоть раз на корпоративе 4 дня гулял?
3: Я продолжал.
2: Ну вот и попросила, прокомментировала, вернее, супруга этого вот мужчины. Дорогие мужчины, пожалуйста, проявите хоть немного сочувствия к женам. Если вам не стыдно, хотя бы перед Богом принесите ответственность.
3: О, как. Да. Спасибо. Так, дальше.
2: Филиппинка на протяжении 4 лет молилась на зеленую фигурку пузатого существа с головой Шрека. Она приняла его за фигурку Будды, водрузила на домашний алтарь и ежедневно поклонялась ему. Подруга обратила внимание, что статуэтка имеет подозрительный зеленый цвет и необычные черты. Ну и, конечно же, выяснилось, вместо ожидаемого изображения Будды она оказалась копией главного героя популярного мультфильма «Огра Шрека». Но женщина, которая ему поклонялась 4 года, не расстроилась и заявила, что для нее гораздо важнее искренность чувств при молитве, чем точный внешний божественный вид. Так что, Дим, можешь это что-нибудь...
3: Что вы забыли на болоте, она всем говорит. Все, уходите ко мне тут.
2: А вот теперь, если вдруг с тобой случится какой-нибудь серьезный казус из-за рекламы, ты можешь сделать так же, как и 84-летний пожилой мужчина, который шел мимо сетевого заведения, споткнулся о бордюр, упал, получил травмы, достаточно серьезные, как он говорит, и потребовал с этого ресторана $50 000. Но это при чем же тут ресторан? А при том, что на нем была очень красивая и яркая реклама, мужчина засмотрелся и упал.
3: А, во как.
2: Да. Ну, владельцы ресторана, к счастью или к сожалению, опровергли обвинения, и, по мнению этой компании, ответственность за происшествие лежит на самом прохожем, который не проявил должной осторожности. Так что, когда идешь по улице, головой по сторонам не верти, а смотри
3: вот так,
2: под ноги.
3: Вот так увижу женщину свою там в новом платье, так раз засмотрюсь, упаду это... и в суд на нее подам.
2: Суд на нее ты мне должна.
3: Да, да. За красоту надо платить.
2: А что ты смеешься?
3: Платить.
2: У меня, между прочим, так было.
3: Как
2: ну
3: именно?
2: Вот, ну вот
3: на
2: так.
3: На меня засмотрелся?
2: Нет,
3: что?
2: Не на тебя. На меня засмотрелся мужчина, ударил рядом стоящий автомобиль меня обвинил. Я тебе серьезно говорю, я не шучу.
3: А я думал, он это, засмотрелся на тебя и...
2: И при всем при этом это было...
3: Развелся.
2: Нет, это было по дороге в город Новотроицк. Он засмотрелся на меня, стукнул рядом стоящий автомобиль, уехал с места происшествия, поехал меня догонять по трассе в Новотроицк, совершил еще одно преступление дорожное. И в итоге меня он догнал все-таки.
3: Ну и
2: да,
3: чем
2: закончил? И мне, я тебе серьезно рассказываю, и мне помог сотрудник ППС, к которому мне пришлось обратиться, потому что он просто жестко меня преследовал, и я вообще не понимала, в чем дело. Потом же я узнала, в чем дело.
3: Я ему скину твой адресок.
2: Не надо.
3: Будет забавно.
2: Так что вот будьте, не знаю, там, либо...
3: Будьте некрасивыми.
2: Будьте некрасивыми, да.
3: Да, хорошо, спасибо большое. Тесто послушаем и вернемся.
0: Реклама.
4: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Автозаправка.
1: Да-да, мир бензина открывает свои врата, чтобы кого-то из вас обрадовать в ближайшие минуты. Остается только взять телефонный звоночек и при этом, конечно, задать вам в течение 45 секунд 5 вопросов. За каждый верный ответ вы получаете плюс 4 литра бензина. Итак, вот, допустим, давайте этот человек. Доброе утро. Доброе утро.
2: Алло.
1: Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
2: О, да.
1: Как вас зовут?
2: Алексей,
1: ну мы рады вас приветствовать. Сейчас, сейчас 45 секунд, как стартанут, и я вам задам 5 вопросов на автомобильную тематику. Ваша задача отвечать верно за каждый правильный, получается, 4 литра. Готовы?
2: Поехали,
1: да, хорошо. Тогда 45 секунд, начинает свой отсчет прямо сейчас. Итак, на повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия. Притормозите, повернете рулевое колесо в сторону заноса или слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление.
2: Второе.
1: Хорошо. Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине? Обойти автомобиль спереди или сзади?
2: Сзади.
1: Хорошо, более устойчив против опрокидывания на повороте какой легковой автомобиль? Без пассажиров и груза или без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике?
2: Опасней который?
1: Который более устойчив, наоборот.
2: А, устойчив?
1: Без пассажиров и грузов или без пассажиров, но с грузом наверху?
2: Без пассажиров и грузов.
1: Хорошо. Далее немножко сдержались, но это ладно, ничего страшного. Как следует набирать передачу при торможении двигателем с учетом крутизны спуска? Чем круче спуск, тем выше передача. Чем круче спуск, тем ниже передача.
2: Второе.
1: Хорошо. И для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь должен прекратить начатое торможение или выключить сцепление?
2: Прекратить торможение.
1: Ну что, я вам могу сказать, вы прекрасно справляетесь. 5 из 5, браво.
2: Не верю.
1: Вот так вот бывает, 5 из 5. И 20-ка улетает именно в ваши руки. Все, можете канистру брать и отправляться в новый поток. Да, спасибо, ваше послание, все, что хотите.
2: Доброе утро всем. Чтобы такое же утро было счастливое, как у меня сегодня.
1: Вот так. А для этого дозванивайтесь, слушайте, смотри радио и, соответственно, 21-103.7 набирайте. Алексей, пока трубочку не кладите, за эфиром сейчас пообщаемся, а мы услышим один из хитов на все времена от Пенчура.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: С утра очень важно узнать информацию о погоде. В Орске прямо сейчас плюс 20, днем до 25 возможны осадки. В Ясном плюс 19, днем до 24 градусов. Вероятность осадков чуть поболее, чем в Орске. А также в Кувандаке, Медногорске плюс 20, также возможен дождь, днем до 25. А в Оренбурге плюс 22 градуса, днем до 27. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 10 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Оборский мужчина похитил смартфон женщины, причинив ущерб на 9 907 рублей. При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние и полное возмещение ущерба. Однако смягчающие обстоятельства не избавили мужчину от ответственности, поскольку ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Суд также учел рецидив преступления. Наказание 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемый взят под стражу, приговор не вступил в закон. Силу. В Бугуруслане продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка. По данным на утро 2 июля, под водой остаются один жилой дом и 48 приусадебных участков. Спасатели откачивают воду. Работают две насосные станции, 12 осенизаторских машин и 16 мотопомп. Только за сутки откачали больше 6 тысяч кубометров воды. Всего к работам привлечены 65 человек и 32 единицы техники. В Госдуме предложили поощрять школьников за успеваемость деньгами и не только. Обращение с таким предложением депутаты направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Согласно идее, формами поощрения за значительный образовательный прогресс за определенный период обучения могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение, либо иные меры поддержки, определяемые уполномоченными органами. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от «Сити Групп».
7: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.
1: Каждый.

0: 5, и уже я вас могу поздравить с очередной пятницей, которая, я уверен, будет интересной и с самого начала. Желаю вам, чтобы было так. Мадонна, Сабрин Карпентер, впереди диджей Смэш, на волне прокатит, и поговорим о календаре.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну и долгожданный календарь по праздникам, чтобы вы ничего не пропускали, а то, сами знаете, не поздравишь, потом обидится. 3 июля, пятница, день тайной дружбы сегодня. Так что, если у вас есть тайный друг, с которым вы, может быть, встречаетесь по ночам, то, соответственно, поздравьте его и отметьте. День госавтоинспекции МВД Российской Федерации, день ГАИ, день ГИБДД, как угодно. 90-летие, с праздником! День у нас также... отмечается славление князя Святослава Игоревича сегодня. Это в истории день. День работника вагонного хозяйства. День вагонника, он еще называется, 93 года. Далее у нас Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Думаем, да, о природе. Еще у нас Международный день бросания камня, ну, куда-нибудь.

0: Реклама. Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. Но плюс.
1: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодные товары для пикника покупай.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки TI's. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в 1. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников-3».
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.

0: гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и давайте, как обычно, традиционно, в районе половины одиннадцатого посмотрим в астрологию. Игнио.ком нам заготовил что-то и непременно будем зачитывать. Все это уже продублировано в нашем, например, телеграм-канале или же Масок Макс. Да, у нас тоже существует, уведомления у вас будут приходить. В общем, заходить туда, смотри радио.
2: Овен.
1: Сегодня мысли ваши будут возвышены, планы далеко идущие. Постарайтесь не предать забвению ни тех, ни других.
2: Телец.
1: Сегодня вам придется отстаивать свое мнение. Хорошо, если без применения физической силы.
2: Близнецы.
1: Сегодня события могут выйти из-под вашего контроля. Впрочем, это и к лучшему.
2: Рак.
1: Учтите в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств.
2: Лев.
1: Этот день хорошо подходит для того, чтобы изведать новые ощущения.
2: Дева.
1: Полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства.
2: Весы.
1: Сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея.
2: Скорпион.
1: Вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно.
2: Стрелец.
1: Прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра.
2: Козерог.
1: Направьте свои мысли в русло обдумывания своих возможностей, а не обязанностей.
2: Водолей.
1: Если вам удастся сегодня найти достойный предлог для того, чтобы отказаться от домашних хлопот, воспользуйтесь им.
2: Рыбы.
1: Ну и сегодняшний день может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Ну, небольшой такой мечты, скромный. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Слушаем мы впереди Ани Лорак, а также Пикчел. Услышим мы хит на все времена от Бритни Спирс и Беовульф.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская 9.

0: котлами в газовик.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Токсик с английского ядовитый. Песня американской певицы Бритни Спирс из ее четвертого альбома 2003 года. Ну и быстро покорила она многие чарты в стиле танцпоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 7 по 11 июля Домбаровский район примет финал 22-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос» Оренбуржья, где определят сильнейшие команды региона. Ожидается около 1200 участников. «Золотой колос» Оренбуржья проходит раз в два года и включает традиционные сельские виды спорта. В программе гиревой спорт, самбо, армрестлинг, лапта, настольный теннис, гандбол, троеборье дейеров, механизаторов и соревнования семейных команд. Победит команда с наибольшим количеством очков. Суд Адамовского района прекратил административное дело против местного жителя, обвиняемого в ДТП, где получили травмы двое. При разбирательстве выяснилось, что полицейские допустили грубые ошибки, неправильно оформлены документы, нет видеозаписи замеров, понятые не присутствовали, а участников аварии опрашивали без разъяснения прав. Суд признал доказательство недопустимым и прекратил дело за отсутствием состава преступления. Решение пока не вступило в силу. Школьные товары выгоднее покупать по акциям в течение всего лета. Об этом рассказал финансовый эксперт Андрей Бархота. Он посоветовал родителям не брать все одним набором, а заранее составить список и покупать одежду, канцелярию, тетради в разное время, сравнивая цены. Одежду лучше приобрести раньше, поскольку она дорожает быстрее. При этом важно уточнить у школы требования к тетрадям и другим принадлежностям, чтобы не потратить деньги на лишнее. Недостающие мелкие вещи можно докупить уже в сентябре. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Всем бензина, всем музыки, что-то на богатом, друзья. Поэтому разбирайте, кому что. Бензин до этого разыграли. Сейчас вот сочные хиты получаете. Совсем скоро еще один розыгрыш у нас. Так что будь с нами на Смотри Радио. И получай не только удовольствие, но и приятные бонусы. Впереди у нас Лондон, также Кункс, диджей Билли Грим, Настя Билан и Two Colors вместе с Роем Бьорном.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в одном 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Настала очередная пора разыграть билеты, друзья. Куда, конечно, в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка 21-103-7, код города 3537, набирайте. Ну и, конечно, 45 секунд будет у вас, назовите 10 слов на заветную тему, которую я назову. И, если все окей, подарочек ваш, 2 билета тоже. Но пока вы дозваниваетесь, мы на правах рекламы зачитаем. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето начинается. Лето, вернее, уже продолжается прилично. А значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+. Есть на звоночек. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Светлана.
0: Светлана. Ну что, Светлана, сейчас я вам назову тематику. Вам нужно будет в эту тему 10 слов назвать мне за 45 секунд. Итак, давайте попробуем. Тема для вас – радио. Пока соберитесь с мыслями. 3, 2, 1. Поехали. Светлана, то ли случайно у нее получилось, то ли что. Светлана скинула трубочку, друзья. Есть еще звоночек, давайте посмотрим, кто это. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это кто, Светлана?
1: Нет, Ксения.
0: Это Ксения. Хорошо, Ксюш. Правила, слышали игры?
1: Да, да, да.
0: Отлично, давайте, тему радио останется неизменной. 10 слов за нее, готовы?
1: Да, готова.
0: Хорошо, мы вам желаем удачи, время начинается. Поехали.
1: Музыка, микрофон, ведущий, наушники.
0: Так.
1: Песня.
0: Так. Показывает нас где?
1: Телевизор.
0: Так, у нас необычное, да, за радио. Еще, кто бывает в студии?
1: Музыкальный приемник.
0: Так. А кто приходит?
1: Гости.
0: Так, молодец. Еще два остается.
1: Радионовости.
0: Так.
1: И погода.
0: Ой, здорово, все. Вообще не подсказывал, сами угадали, сами сделали, все, молодцы. 10 из 10. Поздравляем, и 2 билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка достается вам. Можете передать свое послание, все, что хотите.
1: Хорошего настроения.
0: Прекрасно, спасибо. Трубочку не кладите, за эфиром пообщаемся. Пока. Эллен Рокстон, Нилетто, диджей Годжа и Зиверт.
2: Сделай громче. Смотри.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Да, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: «Автоджаз» в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.

0: На Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Бузулуке 36 многоквартирных домов остаются без управления. Жители не выбрали способ обслуживания или выбранный способ не работает. В результате не проводится уборка, ремонт, подготовка к зиме и осмотр инженерных систем. Прокуратура в декабре 2025 года внесла представление главе администрации, но нарушения не устранили. Суд признал бездействие мэрии незаконным и обязал назначить лицензированные управляющие компании для всех домов до заключения договоров с жителями. Полицейские задержали 22-летнего курьера мошенников в Оренбурге, похитивших у 64-летнего оренбуржца 4,5 миллиона рублей. Мужчина стал жертвой схемы обмана. Ему предложили пройти опрос, а затем связался лжесотрудник федерального казначейства и сообщил о взломе аккаунта на госуслугах. Он передал деньги курьеру, назвал кодовое слово и понял, что его обманули. Курьер нашел объявление о легком заработке и приехал в Оренбург по указанию куратора. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества, ему грозит до 10 лет тюрьмы. 58% опрошенных россиян на пенсии хотели бы получать до 50 тысяч рублей за счет собственных сбережений и инвестиций. Об этом сообщили ТАСС на основе исследования. Еще 22% респондентов рассчитывают на доход 71-100 тысяч рублей в месяц. Каждый десятый ориентируется на сумму свыше 100 тысяч рублей. Наибольшие ожидания по доходу на пенсии высказали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерово и Ростова-на-Дону. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Всем огромнейший привет и, конечно же, добрый день. Кристина Бурова с вами уже этим днем, и мы будем вместе веселиться, конечно же, музыку отличную слушать без всяких перерывов и между делом, конечно же, обсуждать что-нибудь важное, интересное и веселое. Здесь в эфире Радиохит вам посоветую остаться однозначно. Ну и, конечно, будем вместе с вами поднимать настроение также здесь в эфире. Для этого вы можете открыть наш портал smotri.radio и написать что-нибудь любопытное. В конце этого часа могу это все рассказать и показать на нашем канале Смотри Радио. Действуйте, вдохновляйтесь, веселитесь здесь вместе с нами, а мы подарим музыку для ваших самых ярких моментов.

0: готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824-0.
10: О, Афина.
11: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Время модного перерыва, и что же я хочу с вами обсудить, а то, что лысина снова в моде. Да, дорогие лысые мужчины, вас поздравляем. Стилисты и дизайнеры утверждают, что тренд возвращается к естественной красоте, привычной для 80-х и 90-х. Тогда отсутствие волос или заметные залысины находились на пике популярности благодаря расцвету боевиков с Брюсом Уиллисом. Комплексы у мужчин появились же позже, когда рынок пластической хирургии начал агрессивно рекламировать пересадку волос, но это уже все длится давным-давно, поэтому потихонечку опять мода пропадает, да и не все волосы себе клеют или пересаживают, поэтому, знаете, очень хорошо, что подобные уникальные вещи становятся популярными и даже модными. Дорогие друзья, если что, будем с вами в курсе, да, мы тоже присмотритесь к этой новости, может, своего мужчину также хотите подстричь, а мы двинемся дальше, много интересной информации будет далее, ну и, конечно, хорошей музыки. Элла Киелени, Ум Тувэ Мун впереди, следом диджей Грув, Гарри Комс, Бин, я не знаю кто, мы встречаем...
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. На плюс.
1: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодны товары для пикника покупай.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Хитс, взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Да-да-да, иногда, чтобы развернулась по-настоящему невероятная история, нужно всего лишь дать шанс своим желаниям, которые, возможно, покажутся вам рискованными и которые вы, конечно, боитесь исполнять. Один из них, точнее, одна из таких историй, это когда вы очень хотите что-то сказать, но почему-то вы боитесь и не хотите рассказывать. Хотя, конечно, потом появляются сожаления о том, что вы этого не сделали, а такое чувство неприятнее любых исходов, любых абсолютно событий. Поэтому, если вы что-то хотите сказать, кого-то порадовать, то радуйте непременно. Как-никак, жизнь не так длинная, не такая. Поэтому все-таки нужно рисковать, если хочется. И вы можете это сделать даже прямо сейчас, даже здесь, в эфире Радио Хит. Для этого вы можете открыть наш портал smotri.radio, либо наш номер набрать 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Действуйте прямо сейчас. Не бойтесь ничего, а мы продолжим мотивировать вас хорошей музыкой. Дима Билан, «Девочка, не плачь». Далее, следом небольшая рекламная пауза.

0: Дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липка и лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Италия. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске прошло заседание по делу 32-летнего мужчины, обвиняемого в нападении на сотрудника в больнице. В феврале 2026 года, будучи пьяным, он разбил монитор и сбил врача-травматолога и водителя скорой помощи. На заседании допросили водителя скорой помощи и двух свидетелей. Водитель рассказал, что после словесной перепалки мужчина облил его пивом и напал, нанеся рассечение губы. Позже он узнал о травме врача. Подсудимый извинился, водитель принял извинения. Также допросили сотрудниц больницы, которые слышали крики. Суд отложили рассмотрение дела до 13 июля для вызова других свидетелей. Осужденные исправительного центра номер один участвуют в благоустройстве Оренбурга, работая в муниципальном предприятии «Биоз». Они высаживают цветы, ухаживают за газонами, обновляют и красят уличные элементы. Это помогает поддерживать порядок в городе и способствует адаптации осужденных к жизни после освобождения, развивая у них трудовые навыки. Российские туристы все чаще выбирают короткие поездки за границу, чтобы сменить обстановку и познакомиться с новым городом. Самым популярным направлением для таких путешествий остается Стамбул. А самым заметным рост спроса в июле показал Ереван. Число бронирований и экскурсий там увеличилось на 74% по сравнению с прошлым годом. Также у россиян вырос интерес к Минску, Тбилиси и Баку. Эксперты связывают популярность этих городов с удобной дорогой, доступными ценами и возможностью организовать поездку без долгой подготовки. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радіохіт.
1: Let's go! Новий час на студійних наших. 13.06 ровно. На календаре 3 июля. И самое главное, тоже вам сказать не забуду. Сегодня пятница. Все данные мною сказанные звучат многообещающие. Так что, если вы все это время не осознавали, какой все-таки хороший день нас встретил, пора снова задуматься и непременно не потерять все возможности, которые нам подарит эта пятница. Касаемо возможностей, уже, конечно, история индивидуальная. Никто лучше вас не знает, что вам нужно для счастья, но Радіохіт обещает вам сделать каждый счастливый момент еще ярче. При помощи чего? Конечно, музыки. Встречайте ее, не переключайтесь.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ!
7: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Сетевой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Всех участников дорожного движения призываем прильнуть поближе к радиоприемнику. Здесь важная информация для вас в рубрике «Автоэксперт» вместе с Костей Макаровым. Костя, привет.
2: Да, Кристин, привет. Друзья, всем день добрый. Ну, начать, наверное, сегодняшнюю рубрику хотелось с поздравлений, потому что именно сегодня, 3 июля, госавтоинспекция отмечает свой юбилей.
1: Да?
2: А ты не знала?
1: Я еще праздники не рассказывала, так но вот, обязательно
2: да,
1: поздравлю.
2: Да, сегодня исполнилось 90 лет со дня создания службы.
1: Красота.
2: То есть именно 3 июля Совнарком принял постановление о создании государственной автомобильной инспекции. С тех пор ведомство, все мы знаем, да, не раз меняло название, но как бы главные принципы работы, конечно же, оставались неизменными. Ну и хочется от души поздравить всех сотрудников госавтоинспекции с их профессиональным праздником.
1: Однозначно. Всех поздравляем.
2: Да. Далее, значит, переходим к новостям. В России может быть запущена новая страховая опция,
1: так,
2: предназначенная для защиты водителей от повреждений мотора, вызванных использованием низкокачественного горючего.
1: Да ну.
2: Да ну, да.
1: В принципе, мне кажется, актуальная сейчас ситуация.
2: Ну вот как раз-таки, да, на фоне того, что сейчас у нас в стране происходит определенный, будем говорить в кавычках, да, топливный кризис, соответственно, и предлагается ввести вот такую вот страховку. Но пока на данный момент, конечно, мне в принципе непонятно, как это будет все работать.
1: Да.
2: Во-первых, сколько она будет, эта страховка, стоить. Во-вторых, как вот этот момент доказывания, что вы действительно залили там некачественный бензин. То есть, мне кажется, это достаточно будет такая тяжелая и трудоемкая процедура, когда нужно будет куда-то отвезти в какую-то там специальную службу, которая...
1: Это еще все разбирать надо.
2: Нет, конечно. То есть, и изначально, соответственно, за все вот эти вот услуги, да, то есть доказывание, что вы заправились некачественным горючим, кто должен будет платить?
1: Конечно же, водитель,
2: да. А потом, на основании того, что действительно, если он как бы докажет это, вот ему будут выплачивать.
1: А вот тут смешно, если мы больше за анализ заплатим, чем получим.
2: Ну, не знаю, как на самом деле будет. В принципе, на фоне последних событий, вот эта вот страховка, в принципе, интересна. Тем более мы все прекрасно слышали о том, что сейчас у нас вместо Евро-5 разрешили, ну, как бы не разрешили, а у нас и до этого он выпускался бензин такого, таких норм, так скажем. Вот. Но все-таки, если вы заливаете в автомобиль там Евро-3, а туда положено Евро-5, понятно, что будут какие-то определенные проблемы возникать. Но будем надеяться, что как бы всю эту систему отработают, и она станет понятной, а самое главное, чтобы она была у нас доступной.
1: Однозначно.
2: Да, и еще, значит, одна новость о том, что в России отложили обязательную маркировку автозапчастей. Вот. Причем, как заявили, значит, в Союзе автосервисов, обязательная маркировка для машин будет стартовать не раньше 28 февраля 2027 года.
1: Так.
2: Да, причем уже с 1 сентября этого года должны были ее запустить поэтапно, но, видимо, какие-то тут проблемы возникли, и в итоге решили
1: На целый год перенести.
2: Ну, почему на год? Получается, по факту, на полгода?
1: Ну, в целом.
2: Ну, у нас, в принципе, очень много различных таких моментов, что хотели запустить, в итоге потом сроки сдвигаются, так же, как, вот, допустим, штрафы с камер за отсутствие полиса ОСАГО у водителей, то есть также изначально с одного момента пытались запустить, это уже на протяжении, наверное, двух или трех лет идет, и как бы, соответственно...
1: И не запустили еще, я правильно понимаю?
2: Ну, как бы до конца. Вот, не запустили, да. Ну, в принципе, для чего нужна маркировка? Она нужна для того, чтобы отследить, да, жизненный цикл всех деталей, чтобы, соответственно, у нас не продавался контрафакт. Причем, я думаю, что многие понимают, что на рынке там порядка 70% или 80%, в новостях я недавно читал, продукция...
1: Фальсификация.
2: Фальсификации продается, да, по-другому и не скажешь. Ну, главное, чтобы... Конечно же, маркировка заработала, и главное, чтобы она все-таки так же не ударила по карману пользователей.
1: Дай бог.
2: Но у нас все сейчас бьет по карману, по-другому и не скажешь.
1: Ну, все для нашего здоровья и спокойной нашей жизни. Поэтому можно потратиться, чтобы спокойно жить, я считаю. А как иначе?
2: Наверное, да.
1: Наверное.
2: Все, у меня на сегодня все.
1: Отлично. Это была рубрика «Автоэксперт». Костя Макаров, Кристина Бурова. Продолжаем. продолжаем слушать музыку здесь, в эфире «Радио Хит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. «Автоэксперт» на «Радио Хит».

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск,

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

узнать радиохит лучше, вы можете все так же в наших группах. Находятся они ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. Называются «Смотри радио». Он быстро очень ищется, вы сразу поймете, что это мы. Ну а там вы можете найти помимо важной информации наших рубрик, гороскопов, конечно, если с утра просыпаетесь позднее, чем их мы вам рассказываем. Вы можете их там же прочитать, наши рубрики, все-все-все. Там находится важное, интересное. Ну и, конечно, о нас мы тоже рассказываем. О нашей радийной жизни, каких-то интересных подробностях и что-то веселое тоже выкладываем, чтобы вы посмотрели, улыбнулись, посмеялись и, в общем-то, полистали рилсики. Да, сейчас это люди любят делать, поэтому мы стараемся конкретно для вас. И, конечно, хотим обратную связь от вас получать. Поэтому, если что, подписывайтесь, реагируйте. Нам будет очень приятно. И мы будем дарить вам еще больше контента. А здесь, в эфире Радио Хит, конечно же, еще больше хорошей музыки. А из Чеджерт и Зиверт, Банк впереди, следом Левентина, Freak It You.

0: реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Арома Дроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске прошло заседание по делу 32-летнего мужчины, обвиняемого в нападении на сотрудника в больнице. В феврале 2026 года, будучи пьяным, он разбил монитор и сбил врача-травматолога и водителя скорой помощи. На заседании допросили водителя скорой помощи и двух свидетелей. Водитель рассказал, что после словесной перепалки мужчина облил его пивом и напал, нанеся рассечение губы. Позже он узнал о травме врача. Подсудимый извинился, водитель принял извинения. Также допросили сотрудниц больницы, которые слышали крики. Суд отложили рассмотрение дела до 13 июля для вызова других свидетелей. Осужденные исправительного центра номер один участвуют в благоустройстве Оренбурга, работая в муниципальном предприятии «Биоз». Они высаживают цветы, ухаживают за газонами, обновляют и красят уличные элементы. Это помогает поддерживать порядок в городе и способствует адаптации осужденных к жизни после освобождения, развивая у них трудовые навыки. Российские туристы все чаще выбирают короткие поездки за границу, чтобы сменить обстановку и познакомиться с новым городом. Самым популярным направлением для таких путешествий остается Стамбул. А самым заметным рост спроса в июле показал Ереван. Число бронирований и экскурсий там увеличилось на 74% по сравнению с прошлым годом. Также у россиян вырос интерес к Минску, Тбилиси и Баку. Эксперты связывают популярность этих городов с удобной дорогой, доступными ценами и возможностью организовать поездку без долгой подготовки. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Оттенки грусти открывают этот час. По-английски трек звучит как Shades of Blue, а исполняли его, кстати говоря, Джон Смит, The Vault и Джулия Чёрч. И тут, казалось бы, понятно, сейчас я начну говорить, что никакой грусти быть не должно. Но нет, да, чувства не из приятных. Ну, согласитесь, не зря нам дарован такой разнообразный спектр чувств. Да, и все мы знаем, что наступает после самых веселых дней, и нам нужно передохнуть, испытать и другие эмоции. Именно поэтому пока самая сладкая часть дня не началась, если хочется, можно и погрустить, позлиться на кого-то или что-то, или даже поплакать. Никто не запретит. Радиохит же будет в любой период с вами. И подходящую музыку уж точно подберет. Смотрите, слушайте и убеждайтесь сами. Далее Арка Пунчелонивера, Generation Love, следом Ева Польна, «Весь мир на ладони».

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями 2199 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
5: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Итак, в эфире рейтинг самых дорогих специалистов в Москве. Вы готовы? Давайте посмотрим, кто же самый главный. Как вы думаете, на главные самые здесь сварщики, они возглавили этот рейтинг? Аналитики уже окрестили эти и другие рабочие профессии специальностями будущего. И топ выглядит так. Сварщики до 580 рублей тысяч в месяц. Далее токари до 450 тысяч рублей в месяц. Ну и замыкают эту тройку победителей самых дорогих специалистов электромонтеры до 400 тысяч рублей в месяц. В общем, пора бы задуматься, нужна ли многим удаленка или какие-то другие профессии, потому что, да, сейчас по большей части оплачиваются именно этим. Мы с вами ознакомились с топом, уже не айтишники, даже не врачи. Ну что ж, будем с вами знать, если вы еще нигде не работаете, можете тоже подумать и, возможно, отправиться именно туда, где платят намного больше. Ну а мы любой ваш путь на любом вашем рабочем месте готовы сделать хорошую атмосферу при помощи музыки. Грибы тает лед впереди, следом Келвин Харрис и Джей-Зи, Satisfying. We'll be right back.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
4: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников-3».
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
8: Зажечь огни земли.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

музыка в эфире Радио Хит продолжает поднимать наше настроение. Ну и еще выше его поднять могут, что, конечно же, ваши сообщения. Петр написал: для наших ведущих Кристины Буровой и Оксаны Поляковой поставьте трек «Only You». Оксаночка сейчас немножко занята, но для нас обязательно поставим. Спасибо вам, Петр, огромнейший от нас привет. Далее написал Сергей Иванович: всем добрый вечер, Камчатка, Озерновские, чудес дня и хороших дел и настроения. Также передал привет Орску. Вам, Сергей Иванович, огромнейший привет и также сердечко в кадр. Ну а вы, дорогие друзья, пишите нам тоже что-нибудь приятное на нашем портале smotri.radio.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 24, вечером ожидается плюс 25, ночью плюс 17. В Ясном данную минуту плюс 25, как и вечером. Ночью температура опустится до плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 23 на данный момент. Вечером столбик термометра опустится до плюс 21, ночью до плюс 13. И в Оренбурге сейчас плюс 24, вечером плюс 26, ночью плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске продлили ограничение движения транспорта по переулку Школьному. Проехать по участку от проспекта Мира до улицы Васнецова автомобили не смогут до 20 июля. Как сообщили в городской администрации, перекрытие связано с продолжающейся реконструкцией системы теплоснабжения. На участке ведутся ремонтные работы. Водители просят учитывать временные ограничения при планировании маршрута, соблюдать требования временной схемы движения, обращать внимание на установленные дорожные знаки. В Оренбургской области могут пересмотреть приговор руководителю детского сада «Непоседы». В Бузулукский районный суд поступила апелляция от представителя потерпевшей. Летом 2025 года руководитель сада ударил девочку 2024 года рождения по губам не менее 6 раз во время кормления. Мировой суд признал это жестоким обращением, причинившим физические и нравственные страдания. Представитель потерпевшей не согласился с приговором суда и подал жалобу. Дело передано в Бузулукский районный суд для рассмотрения. Россияне этим летом стали чаще выбирать безалкогольные напитки и замороженные десерты. Сильнее всего вырос спрос на безалкогольное пиво, холодный кофе и крафтовые лимонады. Среди летних сладостей популярнее стали замороженные ягоды в шоколаде и другие десерты. Также покупатели чаще выбирают смузи, морсы и напитки в небольших упаковках, поскольку их удобно брать с собой на прогулку, в поездки и на пикники. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 93 копейки, 100 тенге 16 рублей 26 копеек, юань 11 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Этот час уж точно будет нестандартным, потому что Радиохит уже приготовил для вас интересную программу. Международный проект преображения женщин Супервумен Орск. Думаю, уже давно у всех на слуху, но мы здесь собрались, чтобы рассказать больше, чем вы знаете. А мы, это кто? Это понятно, что я, Кристина Бурова, с вами все так же на связи. А помимо меня здесь еще три прекрасных дамы, победительницы третьего сезона Супервумен Орск. На нашем канале Смотри Радио можете на нас, красавиц, посмотреть. А я пока представляю всех суперледи. По правую руку от меня дальше всего сидит победительница третьего сезона Супервумен Орск Светлана Осачая, предприниматель с 20-летним опытом работы в сфере торговли. Ее отличает доброта, позитивный взгляд на мир и неиссякаемая энергия. Она любит творчество и с удовольствием посещает концерты и музыкальные квартирники. Активно участвует в благотворительности, помогая бездомным животным. Далее рядышком сидит у нас Ирина Почиталина, неутомимый энерджайзер и мегапозитив. 12 лет покоряет выставки ручной работы и однажды за один эфир связала новогоднее чудо с целым миром на онлайн-марафоне. Вы говорите, что вязание для пенсионерок? Посмотрите ей в глаза и скажите это снова. В чем ее сила? Когда вяжешь жизнь по своим лекалам, нитки не рвутся. Ну и последняя победительница третьего сезона проекта Супервумен Орск по левую руку от меня, Инна Андреева, мастер, для которой красота – это призвание. Парикмахер-универсал в городе Новотроицке, она не терпит скуки и однообразия. Каждый клиент уходит с образом, созданным лично для него. Идеальные стрижки, сложное окрашивание, стильные прически и макияж. Перманентный макияж в ее исполнении – это естественность и свежесть, творческая, глубокая, постоянно растущая. В душе рыбак и любитель природы, а в жизни мама единственного сына офицера и любящая жена. Женщина, которая дарит красоту миру и хранит тепло домашнего очага. Ну вот мы и представили всех наших гостей. Итак, дорогие дамы, возможно, не все наши слушатели до этого момента слышали о Супервумен Орск, поэтому вас, конечно, для начала попросим рассказать, что это за проект такой и чем в течение 8 недель мы с вами там занимались. Попрошу сразу же по левую руку от меня удобнее Инну Андрееву. Инна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Инна. Так, чем вы занимались на протяжении 8 недель? Расскажите нам о проекте. Так много всего в голове, да?
2: Это очень, да, для меня проект разносторонний. То есть направлений очень много было.
1: Какое самое запоминающееся было для вас?
2: Для меня выход на сцену.
1: На сцену?
2: Публичность, да, это очень для меня было тяжело, но я это переборола. То есть какие-то изменения, ну, я чувствую, что произошли изменения в этом направлении, буду двигаться дальше. А очень понравилось дефиле, как двигаться на сцене. Это тоже очень важно, потому что, ну, как бы я возрастная уже девушка, вот, и никогда бы не подумала, что я буду на сцене выступать, красиво ходить. Это очень тоже важно. Но много всего было.
1: Но самая памятная все-таки сцена, да? Как-никак
2: сцена.
1: Королевы.
2: Да.
1: Ну, отлично. Итак, мы перейдем к следующим участницам. Интересно послушать всех. Ирина Почиталина по правую руку от меня. Здравствуйте. Ответьте, здравствуйте, пожалуйста, на тот же самый вопрос. Что для вас Супервумен Орск?
3: Ну, для меня проект это был огромный выход из зоны комфорта. Я тоже девушка возрастная. Получилось так, что я была самой старшей. Вот. Но очень много интересного, поэтому я себя, так сказать, вывела за руку. Мне вот сцену я не боюсь, потому что опыт был выступления на сцене. А вот все остальное было очень интересно, как я с этим справлюсь. Я решила, если я зашла в проект, значит, уже идем до конца. То есть посещаем все мероприятия, делаем, что от тебя требуется.
1: Ну, самое главное, что не пожалели, да? Это не помешало вам стать победительницей этого проекта. Это самое главное. Ну и, конечно же, вопрос зададим также еще одной участнице и также победительнице Светланы Осачи. Проект «Супервумен Орск». Для вас что это и чем запомнился?
4: Всем добрый день. Для меня проект «Супервумен» — это также выход из зоны комфорта. На самом деле про проявленность скорее, потому что много лет я вообще, в принципе, не люблю о себе рассказывать людям, а тут, понимаете, и принятие такое себя идет, и ты где-то рассказываешь о себе, где ты себя показываешь, причем с разных ракурсов, не когда ты не только красиво фотографируешься, да, вот на, а когда ты, вот тебя снимают со всех сторон, понимаете, и тут идет такое, ну, как бы переоценка себя, да, когда ты себя начинаешь принимать такой, какая ты есть, потому что со стороны мы себя не видим. А тут, получается, ты смотришь
1: постоянно
4: на себя.
1: Постоянно со стороны, да, видно.
4: Это было, конечно, такой, ну, хороший опыт в моей жизни. Прям Я благодарна проекту, потому что вот в течение проекта я принимала себя такой, какая я есть. Потому что, ну, на самом деле, для девочек это, наверное, сложно.
1: Для
4: да?
1: девочек это сложно, но это очень важно. И не важно, в каком возрасте это приходит, самое главное, да. чтобы это пришло, и люди получили от этого удовольствие. Вот такие вот у нас комментарии касаемо этого проекта. О нем мы обсудим самое важное чуть позже еще. Оставайтесь с нами на связи, встречайте следующий трек и оставайтесь здесь на Радио Хит.

0: лузеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами. На портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Прямо сейчас это можешь сделать. Мы же вспомним пока тройку лучших на прошлой неделе. На третьем месте были Алок, Халид и трек Dived Into Me. Строчку занимали Алок, Зева, Portugal The Man и Dive Into The Ocean. Ну а лидерами нашего хит-парада были Алок снова и Elenium с треком To The Moon.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: стороны, все еще победительницы третьего сезона проекта Superwoman Орск. И мы с ними обсудим сейчас следующие новости. Раз уж у нас проект преображения, естественно, происходили трансформации, которые невозможны без вызовов, которые вы, дамы, приняли. Вот тут, конечно, возникает вопрос, какой вызов для вас был самым большим и, возможно, даже тяжким. Предлагаю теперь в обратном порядке отвечать. Ждем ответа от Светланы Осачи.
1: Самое сложное для меня было это дефиле. То есть у нас были репетиции каждые выходные, нас учила наша хореограф. И вот там, знаете, нужно попасть в такт музыки, подсчет на 8, сделать все правильно, выйти тогда, когда нужно. И вот когда я все это, значит, репетировала, потом пересматривала в видеозаписи, я думала, блин, ну какая я бездарность, господи, у меня никогда это не получится, вот вообще никогда я не смогу этого сделать. И вы представляете, когда у нас уже был вот наш показ, наш вот, ну, финал, и мы все это сделали, и это просто невероятно красиво. Я вот пересматривала это миллион раз, вот просто пересматривала, наслаждалась и гордилась собой. Думаю, боже, я это сделала, какая я крутая вообще, я молодец.
0: Да, самое главное, что не сдались и закончили дело, довели его до конца, и теперь можете видеть такие результаты. Конечно, да. Это здорово. Интересно, конечно, что думает Ирина по этому поводу.
2: Ну, у меня самое сложное оказалось взаимодействовать с квадроциклом все-таки. Хотя я была настроена, думаю, я сама сяду, я сама проеду. Но когда я начала слушать инструктаж, я поняла, что это для меня, ну, сильно долго и сложно разбираться. Пока я буду все это делать, остальные успеют 10 раз съездить, приехать обратно. Я поехал пассажиром, зато появилась возможность красиво поснимать, как мы там катались, вот, природу, девочек впереди едущих. Вообще шикарно было. Вот. Ну, а остальное-то, ну, остальное, в принципе, все нормально было. Не так сложно.
0: Самое главное, что хорошее все-таки запомнилось у этого испытания, даже если до конца его не выполнили правильно, все равно...
2: Ну, везде надо выявить свои плюсы.
0: Да, воспоминания остались, и это здорово. А теперь как бы вопрос к Ине, она еще у нас осталась. Что думаете вы, что самое сложное?
3: Для меня самое сложное, все-таки я повторюсь, было выход на сцену.
0: Уже второй раз. Да. Это уже про дефиле нам рассказали.
3: Выход на сцену, то есть запомнить вот эти все связки, то есть правильно пройти, улыбаться в зал, то есть почувствовать вот эту вот энергию людей, то есть пульс, я не знаю, там 200, наверное, у меня был, и как-то еще пыталась совладеть с этим, но я что хочу сказать, этот проект, он меня изменил. Я чувствую, что у меня я другая. То есть я еще даже не понимаю, что во мне изменилось, но вот эти вот страхи, они постепенно уходят. Да, и ты более увереннее становишься. То есть ты можешь выразить свою мысль. А я сейчас даже сижу у вас первый раз. Для меня это тоже новый опыт, вот, и просто я кайфую.
0: И это круто, если вы кайфуете, да. Несмотря на то, что про дефиле я уже услышала дважды от победительниц, видимо, это было, да, самое сложное испытание из представленных, но самое крутое из этого всего, это то, что, конечно, наши участницы справились, и теперь, как победительницы, сидят здесь в коронах и рассказывают свою историю. Ее мы продолжим сразу после следующего трека, не переключайтесь, Рон Мэй, Country впереди, встречаем.

0: А да, мы вернулись в эфир, готовы вас радовать не только красотой, но и своей информацией. Возвращаемся к информации от Инни, которую сказали только что. Вот вопрос следующий возник сразу же. Как вы ощущаете себя до и после проекта? Что поменялось?
1: Ой, поменялось. Произошла, наверное, перезагрузка меня в многих отношениях. Где-то страхи какие-то, где-то, то есть, я человек разносторонний, много у меня увлечений, то есть мне это помогает раскрываться дальше. И, ну, наверное, скорее всего, новое, то есть идти в новое, то, что раньше я боялась. То есть какие-то задумки есть, то есть я планирую развиваться дальше. Угу. По своей профессии. Вот. И это мне очень помогло раскрепоститься.
0: И это замечательно. Давайте перейдем к следующим дамам. Ирина, что же, как вы себя ощущаете? Что поменялось у вас до проекта и после проекта?
2: Ну, что поменялось? Я никогда не была девушкой нерешительной, в принципе, по жизни. Но я себе сама благодарна за то, что я все-таки сделала этот шаг, пошла в проект. Хотя мой внутренний паникер начал говорить: зачем, зачем, не надо, куда ты идешь, зачем тебе это все. Но я подумала, решила, думаю, раз такое предложение поступило, надо им воспользоваться. То есть это твой шанс где-то, может, себя получше проявить.
0: Так, и как же все-таки вы себя ощущаете теперь? Что еще поменялось у вас?
2: Ну, как я своим внукам говорю, теперь с бабушкой королева не забалуешь.
0: И это прекрасно. Светлана, за вами остался ответ. Как вы поменялись за время проекта?
3: Ну, за время проекта я, наверное, стала более уверена, более открыта. Для себя открыла очень много нового, потому что мы посещали огромное количество мастер-классов, вот просто невероятное количество. Каждый выходной у нас было как минимум 4. И то есть, представляете, вот в процессе своей работы, да, у меня не было такой возможности пойти на какие-то там мастер-классы. Я даже понятия не имела о каких-то, что у нас в городе это есть. И вот для себя я открыла, ну, очень много нового. И я даже сейчас на пути к исполнению своей мечты.
0: И это замечательно. А что же за мечта такая, если не секрет?
3: Не секрет.
0: Так.
3: Вот одним, значит, из мастер-классов у нас была запись песни в студии звукозаписи, где я познакомилась с преподавателем по вокалу. И сейчас мы с ней активно занимаемся. Передаю ей огромный привет, если она меня узнала. Шлю тебе.
0: И будем ожидать песни, да?
3: Да, конечно.
0: Как много преображений все-таки следует, и вы, наверное, даже не подозревали, что можете когда-то собраться и записать.
3: Я на это не могла решиться очень много лет. То есть я вот свою мечту куда-то там спрятала и думала, ну, потом когда-нибудь, вот как, ну, вот сейчас дети вырастут, ну, вот сейчас у меня появится свободное время, mm-hmm. А потом, вот вы знаете, я для себя решила, что как бы надо все-таки вот
0: разрешить. И сейчас.
3: Да, и дать себе эту возможность и это время, которое вот посвятить себе и своей мечте.
0: Тему хорошую подняли, конечно.
2: А можно я немножко вот добавлю?
0: Конечно.
2: Инна сейчас сказала про запись песни. Я вспомнила, что это был самый большой страх, потому что я не пела лет 20 точно, но когда-то очень давно в караоке дома это не считается. Вот. Если там в хоре где-то тебя не слышно, то когда ты услышишь в этой будке с микрофоном один на один и слышишь свой голос в наушниках, то тут уже выхода нет, надо,
0: конечно,
2: стараться что-то
0: все
2: из себя
0: меняется.
2: Вытаскивать по максимуму. Вот. Самый большой страх был пройден. Ну, пыталась, делала, что могла.
0: Самое
2: надеюсь, что все
0: получилось.
2: Ну, не я не могу судить. Это, как сказать, зрители.
3: У нас все прекрасно получилось. Ты что, там,
2: да?
3: Весь зал рыдал, когда
0: однозначно
3: смотрели нашу песню.
0: Попытка,
3: да,
0: не пытка, как-никак. А больше интересного мы рассказываем вам чуть дальше. Впереди рекламная пауза. Послушаем.

В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: вдохновили нас рассказами об этом проекте, поэтому, чтобы конфетку радиосмотрителей наших не отбирать, любопытно узнать, будет ли новый сезон. Насколько я помню, в планах старт осеннего сезона, поэтому расскажите, пожалуйста, поподробнее. Светлана, обращаюсь к вам.
1: Да, конечно, старт нового сезона, 4-го, состоится 4 октября. Так. Финал состоится 22 ноября.
0: Записываем, дамы.
1: Да, и дорогие женщины, вот я вас призываю, не ждите понедельника, Нового года, когда дети вырастут или появится свободное время, не откладывайте себя на потом. Вот идите туда. Я вот вас уверяю, вы не пожалеете 100%. Изменения произойдут колоссальные, которые даже сейчас со мной и по сегодняшний день происходят. И хочу сказать, что счастливая женщина – это залог счастливой семьи. Это мужчинам обращение. То есть, если вы хотите, чтобы ваша женщина светилась от счастья, была всегда на позитиве, отправляйте ее туда смело. И перемены я вам гарантирую.
0: Так, ну это очень емкая рекомендация. Мне кажется, все супервумен согласны с ней. Ну и тут, конечно, вопрос. Каким дамам следует идти в этот проект? Что бы вы им посоветовали, прежде чем они туда пошли? Так, давайте я обращусь уже тогда к Ирине.
2: Ну, я, например, рекомендую независимо от возраста идти.
1: Да, согласна.
2: Когда я получила письмо с приглашением на проект, я сразу задала вопрос. А возраст, я говорю, имеет значение, потому что я-то уже, как сказать, молодая была, не молода, скажем так. Вот. Мне ответили, что возраст не имеет значения. Думаю, тогда надо идти.
0: Конечно, вот, надо.
2: То есть возраст тут не играет значения. Самое главное, ну, настрой, что ты именно хочешь, тебе это интересно. Если уже пошел, бери по максимуму все, что дают. Ну и хотелось бы поблагодарить нашего организатора и руководителя Евгению за то, что она однажды прислала мне письмо с приглашением. И я это приглашение приняла.
1: Поддерживаю.
2: Вот. Поддерживаю. Еще у нас еще организатор Милена. Это наша мама, няня. То есть она и поддержит, и поможет, и где надо, поругает.
1: Также куратор нашего проекта Лилечка Абдрахимова. Благодарим тебя. Всегда нас обнимала, поддерживала. В общем, мы ей очень благодарны.
0: И это прекрасно. Какой мы делаем вывод? Во-первых, дорогие дамы, на циферки в паспорте ни в коем случае не смотрим. Хотите участвовать? Участвуйте обязательно. Ну и, быть может, еще какие-то рекомендации есть у Инны.
3: Да, есть. Хотела бы дополнить. Слышу, иногда женщины говорят, я выгорела, не знаю, куда идти. Да. Не пойму, что со мной происходит. Девочки, женщины. Прям рекомендую вам пойти в этот проект, потому что вы даже сами от себя не ожидаете, что вас ждет и как вы раскроетесь. То есть здесь прям вот настолько все неожиданно, мягко, то есть ненавязчиво. То есть, ну, для меня это было прям вот вообще вот круто.
1: И порой раскрываешь в себе даже то, да, чего ты от себя даже не ожидала.
3: Да, и настолько это мягко, тактично. То есть мне было комфортно, то есть вообще комфортно, и я просто счастлива, что у меня сейчас столько много знакомых, то есть у нас команда, мы дружная, мы общаемся. Девочки,
1: да,
3: вам в 4-й сезон прям бегите бегом.
1: Да, на проекте мы обрели друг друга. Мы очень сильно сдружились за этот период, и мы продолжаем общаться с девочками. Это на самом деле очень круто. Вот мы завтра идем в кафе, например.
0: Да?
1: Да, все вместе.
0: Это получается, и новых друзей можно обрести, и новую жизнь. Я даже могу так обобщить. Правильно я говорю? Ну и, конечно, дорогие дамы, если хотите испытать что-то новое в этой жизни, непременно идите в этот проект. Международный проект преображения Супервумен Орск у нас здесь существует. Ознакомьтесь, ищите их ВКонтакте. Ну а вы, дорогие дамы, спасибо вам большое за интервью. Будем ждать вас снова и, конечно, будем следить за вашими открытиями. Всем пока-пока.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Час 22-49-39. 22-49-39.
6: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 25, как и вечером. Ночью ожидается плюс 17. В Ясном данную минуту плюс 23. Вечером на градус ниже плюс 22. Ночью плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 24 на данный момент. Вечером столбик термометра опустится до плюс 21. Ночью до плюс 13. И в Оренбурге сейчас плюс 25. Вечером плюс 26. Ночью ожидается плюс 18 градусов. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Многие жители Орска продолжают греть воду и мыться из ковшика. С 29 июня по 5 июля идут гидравлические испытания, устраняются неполадки и проверяется система. Вода будет включена на один день в воскресенье, а затем с 6 по 12 июля пройдут новые испытания. Ограничено горячее водоснабжение по адресам, которые вы можете найти на сайте нашего города orsk.ru. При утечках сообщать в МУП ОПТС по телефону 21 30 46. Суд освободил из-под стражи девушку, ранее приговоренную к колонии за создание кальяна на пасхальном куличе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Девушка была осуждена за оскорбление чувств верующих и приговорена к 3 годам и 25 дням колонии общего режима. Поводом для уголовного разбирательства стал опубликованный ей видеоролик, в котором она использовала пасхальный кулич в качестве чаши для кальяна. Президиум Мосгорсуда пересмотрел это решение, исключил отмену условного срока и заменил реальное лишение свободы на 200 часов обязательных работ. Девушку освободили из-под стражи прямо в зале суда. Изначальное наказание было назначено по совокупности с предыдущим приговором по делу о хранении наркотических средств. Около 20 тысяч российских туристов сейчас отдыхают на китайском острове Хайнань, и уже сегодня там ожидается тайфун. В Ассоциации туроператоров России рекомендуют отдыхающим соблюдать меры предосторожности, не купаться, следить за сообщениями местных властей и по возможности не уезжать далеко от гостиниц. На острове уже закрыли пляжи, а паромное сообщение через пролив Цюньчжоу временно остановили в аэропорту Саньи. Из-за непогоды может задержка рейсов. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кирова на Радиохит.
1: Продолжаем осуществлять общение с нашими радиосмотрителями при помощи музыки и не только. Предыдущий час дал нам узнать много интересной информации. И, конечно, мне кажется, кого-то непременно вдохновить на то, чтобы уже не королевы здесь в эфире разговаривали, а вы стали королем или королевой этого дня, а то и вечером. Да, до вечера у нас осталось совсем немножко, 54 минуты, если правильно считать. Ну и в итоге, что тогда? Тогда пора уже строить на него планы и непременно позволить себе в этот день повеселиться, потому что, еще раз напоминаю, я думаю, вовремя, что сегодня пятница, а значит, нельзя позволять себе тормозить, если тормозить не хочется. Ну и мы, конечно, ваше настроение будем усиливать при помощи музыки здесь в эфире Радио Хит. Жузы Капспорт, он Лию, далее нас встретит, следом Анакини, унеси меня.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: О, Афина. Вы камильфо, и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

Вот знаете, можете сколько угодно шутить про зумеров. Да, это также адресовано и Диме Хованцеву, и Жене Куликову. Но за нами, за зумерами, вообще-то стоит будущее нашей страны. И что же об этом говорят, что видят? Вот, допустим, глава Минэкономразвития РФ ответил так. Зумеров сложно вовлекать в занятость. У них какие-то другие запросы к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности выпить кофе и к возможности пойти заниматься спортом. Многие работодатели также жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Есть рабочее время, все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность. И вот тут интересно, конечно, какая реальность получится, потому что, с одной стороны, конечно, непривычно, учитывая предыдущие поколения, но, с другой стороны, какое же уважение у человека появляется к себе. И мне кажется, мы к этому стремились, мы этого добились, теперь только нужно научиться с этим работать. А пока мы учимся, конечно же, будем это делать музыкально. Здесь вместе с Радио Хит, Маршмеллоу и Португал Фэмэн, Фоникс, далее встречаем.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
0: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин Автоджаз. Орск. Нефтяников 3.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 20.

Возвращаемся к вашим посланиям. Написал Артем Л.А. Привет, хит. Поздравляем нашего сынульку Лехтинас или Лехтина Степана с 14-летием. С днем рождения, наш дорогой. Конечно же, Степана мы также поздравляем от Радио Хит. Все самое интересное еще впереди. Конечно же, самых наиярких, наилучших открытий вам, Степан, пожелаем. Всего самого желанного, достижения любых целей. И, конечно же, здоровья и хороших людей, приятных вокруг себя. Также пожелаем вам, Степан, иметь. С днем рождения еще раз. Григорий написал далее. Светуся, привет. Светуся, Григорий. Вам также привет от Радио Хит. Давайте, Светуся, также делитесь сообщениями. Ну и Анастасия написала. Катя, Андрею, Максиму и Лизе, приветик. У нас шашлык готов. Ждать не будем. Быстро к нам. Вот это послание. Тут действительно надо поторопиться. Надеюсь, все, кому это сообщение отправлено, непременно об этом услышат вовремя. Ну и, конечно же, вашей жаркой компании огромнейший привет. Готовы украсить ваш вечер. Конечно же, лучшая музыка здесь в эфире Радио Хит. Ну а она уже на подходе. Встречайте Айсберг Зиверт, Банк Дарья. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальная 6.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Бывший начальник УЖК ДХТ Юорской Валерий Михайловских обжаловал приговор Октябрьского районного суда, признавшего его виновным в халатности. Суд назначил ему штраф 100 тысяч рублей и лишил права занимать определенные должности. Дело было возбуждено после нападения бездомных собак на жителей Орска, в результате которых пострадали 64 человека, включая 43 ребенка. Следствие утверждает, что Михайловских ненадлежащим образом выполнял обязанности по обращению бездомных животными. Апелляционная жалоба уже направлена в Оренбургский областной суд. Дата рассмотрения пока неизвестна. В Оренбургской области завершено расследование дела о мошенничестве. Трое мужчин выманили 660 тысяч рублей у участника СВО, обещая помочь с медицинскими документами. При попытке получить остаток денег их задержали. В момент задержания один из фигурантов применил силу в отношении сотрудника правоохранительных органов и ударил его рукой в грудь. В ходе следствия весь нанесенный потерпевшему ущерб, включая средства, переданные участнику СВО, был полностью возмещен. Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы направить уголовный дело в суд, где фигурантам предстоит ответить по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая покушение на мошенничество и применение насилия к представителю власти. Российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями на собственном балансе ближе к 2029 году. Об этом сообщила зампред Центробанка Зульфия Какрахумова. По ее словам, сначала такой формат будет тестировать в течение примерно 2 лет, затем Центробанк решит, станет ли он постоянным. Если банки получат такую возможность, они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. Сейчас цифровые кошельки открываются напрямую у Банка России, а остальные банки участвуют в переводах и смарт-контрактах. А далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Этот час начался более мелодично, чем другие, даже более бегло, я бы сказала. Все почему? Потому что этот час первый этим вечером, и, конечно, потому что он пятничный, и самое главное это, конечно. Ну, скорее всего, вы работаете до 6 часов вечера, если работали днем, значит, у вас остается один рабочий час, и за это время вы уже можете спланировать что-нибудь любопытное на сегодня. Быть может, это будут какие-то встречи, может быть, вы куда-то хотите поехать или встретиться со своей семьей. Почему бы и нет? Самое главное спланировать и непременно свои планы осуществить. Ну а мы ваши все развлечения, конечно же, скрасим нашей приятной музыкальной компанией. Альберт Брайт, Вайлд далее. Следом я, Мишель, Настя, а потом обсудим праздники, которые можно отметить сегодня. Не переключайтесь.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Самое время вспомнить, что помимо пятницы, сегодня 3 июля, значит, мы можем отметить ряд интересных праздников. Один из них – День тайной дружбы. Да, он отмечается именно сегодня. Также мы недавно отметили, что сегодня День госавтоинспекции МВД РФ. Юбилей этого праздника 90 лет исполнилось, всех причастных с праздником. День работника вагонного хозяйства, ему 93 года. Также День славления князя Святослава Игоревича. Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов, Международный день бросания камня. Да, есть и такие праздники, оказывается. День «Держитесь подальше от солнца». Ух, было бы оно и светило бы жарко, было бы круто. День образования Республики Алтай. 35 лет этому событию. Юбилей. День благосклонности и благодарности воздушному кондиционеру. За это спасибо. День Республики Хакасия. Также юбилей. 35 лет. День шрифта. Да, 17 лет ему. День единения народов Карачаево-Черкесии. И также дальше уже про болезни праздники пошли, но это нам не нужно. Другие праздники посмотрим. В других странах мы можем отметить День независимости. Это в Беларуси 30 лет празднику юбилей. Также юбилей у праздника огней в Кубе. День рыбака в Маршалловых островах. День шоколадных вафель в США. День женщин в Мьянме. День комплиментов отражению в США. Да, себя любить тоже обязательно. И дальше у нас День жареных моллюсков, где, конечно же, в США. И День дяди и тети в Польше. Вот такие вот есть праздники на сегодня. А именины у Глеба, Гурия, Мефодия, Андрея, Римы, Инны, Пинны, Дмитрия, Афанасия, Николая, Левкия и Ивана. Всех причастных с праздником еще раз поздравляем. Ну и, конечно же, будем праздновать вместе здесь в эфире Радио Чит. Информация была предоставлена с сайтом какойсегодняпраздник.ру.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций.

0: эфир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.ру.

0: «Вкусные знания».
1: Да-да, это «Вкусные знания» в эфире «Радио Хит». С вас ответ на вопрос, с нас вкусный подарок. Все так же. И тут нам уже звонят, могу номер даже не диктовать. Давайте возьмем первую трубку. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Айгуль.
1: Так, вы заранее, видимо, знали, что у нас будет розыгрыш, верно?
2: Да, мы просто подъехали, а Дмитрий говорит, мам, сейчас будет, давай не пойдем в магазин. Ну, сидим, ждем.
1: Ну, дождались, видимо, осталось только правильно ответить, и можно будет потом поехать еще и за вкусным прессом. Итак, давайте мы с нами тогда узнаем, что правила вы знаете, правильно?
2: Да-да-да.
1: Будем отвечать на вопрос?
2: Давайте.
1: Давайте. В 1962 году в Орске открылась гостиница «Дружба» со своим кафе. Это было самое прогрессивное заведение той поры, где проводились конкурсы, показы мод и причесок. Как раньше называлось это кафе? Варианты, внимания: кафе «Молодежное», кафе «Лакомка» или кафе «Космос».
2: Ну вот «Лакомка» есть, «Космос» есть же. Вот и был. А вот первый вариант какой?
1: Кафе «Молодежное».
2: Молодежная.
1: Так, а рассуждаем.
2: Пусть будет молодежная, я не знаю, правда.
1: Вы уверены?
2: Если вы так говорите, значит нет, да?
1: Я всегда так говорю, не переживайте, абсолютно всегда.
2: Я не уверена в своем ответе.
1: Ну, вы ответили.
2: Ну, пусть будет, да, пусть будет так, молодежная.
1: Ну, пусть будет так, пусть будет молодежная. Да! Нельзя мне верить, нельзя моим вопросам верить, я спрашиваю так всех. Просто чтобы было. Просто вдруг человек захочет передумать.
2: Дочь хочет сосничать.
1: Ну, вы большие молодцы. Вижу, дочь тоже хочет что-то сказать в эфире, да?
2: Да, да, да.
1: Пусть и говорит.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Мы все время
3: пытались. Мы все время пытались выиграть.
2: И вот выиграли.
3: И вот выиграли.
1: Так, ну там с подсказками уже говорят. Ну, это очень круто, что вы выиграли. Дочку как зовут?
2: Велена.
1: Елена, спасибо большое.
2: Вилена.
1: Вилена?
2: Да.
1: Вилена, спасибо большое. Вы появились в нашем эфире, поздравляю. Ну и, конечно же, вам также огромнейшее спасибо. Ответили вы верно на вопрос, а значит, по-любому забирайте наш суперприз. Есть кому передать привет? Им, может, хочется.
2: Всем привет, всем, да. И, наверное, муж дома слушает радио. Ему тоже привет.
1: Я думаю, муж радостный, сейчас будет звонить. Но вы трубку не кладите, нам еще нужно рассказать, как забрать приз. Это он позвонит, и все, и не заберет себе подарок. Оставайтесь с нами на связи, за эфиром расскажу обязательно, как все это сделать. Ну, а пока что расскажу вам, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей здесь бережно хранят историю родного края.
4: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Вкусные знания.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
1: Планируйте строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон рекламной службы 20.

Мне кажется, ни для кого из нас не секрет, что самые насыщенные на разнообразные интересные события, как правило, вечера, особенно если мы говорим про выходные, про пятницу, это уж точно что-то многообещающее. И чтобы оно таковым и было, конечно, нужно также проявлять свое внимание и иногда инициативу. Быть может, вам есть кому что рассказать, кого куда-то позвать, признаться в чем-то или извиниться. Все ваши послания здесь в эфире «Радио Хит» готовы прозвучать. Для этого нужно лишь немного вашего времени, интернет и наш портал smotri.radio, либо наш номер 8922-878-2929, номер для ваших звонков, сообщений в Максе или Телеграме. Ну а если вы смелые, можете позвонить нам 21-137, код города 3537. Звоните в конце любого часа. Мы вас выведем в эфир и поговорим непременно. Ну и, конечно, музыкой украсим ваши самые яркие события дальше. Maroon 5, Кристина Акилера, Most Like Jagger, далее следом Джиган, Нилет и Лок Дог Дорого. Встречаем. Смотри, радио.

0: Реклама. Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней, самоустановку делаем за один день, плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30 16 30, код города 35 37. Про балкон, ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 25, как и вечером. Ночью ожидается плюс 17, в Ясном данную минуту плюс 23. Вечером температура опустится до плюс 22, ночью до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 24 на данный момент. Вечером столбик термометра опустится до плюс 21, ночью до плюс 13. И в Оренбурге сейчас плюс 24, вечером плюс 26, ночью плюс 18. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Мне вот знаете, что нравится? Пятница — это больше такая горячая история. Сюда пришла девушка, одетая как школьница невинная в розовом. Ой, какое лицо сейчас я увидела. Это очень, знаете, контрастно получается. Но при этом, Настя, какое у тебя будет сегодня настроение? Настя Центр с нами сегодня.
1: Девчачьи, наверное.
0: Девчачьи.
1: Судя по всему, судя по моей футболке, да, наверное, девчачьи. Вообще, это просто, друзья, вот заказываешь ты на маркетплейсе там вот дешевые майки, которые есть, вот эти 6 штук там.
0: Да, по 1000 рублей.
1: Какие-то цвета тебе нравятся? А какие-то не очень. Вот какие-то не очень, ну, как бы их тоже, ну, не носить же жалко, лежит, новые вещи лежит, приходится носить. Поэтому сегодня девчачье настроение, друзья.
0: Ой, девчачье, ну, тоже хорошо. Ну, будешь его дарить на протяжении вечера. Знаю, что в хороших руках оставляю эфир. Вот, а вы, дорогие друзья, пишите, чтобы ей было что читать, и чтобы вы ей тоже хорошее настроение девчачье подарили. Наш портал смотри.радио работает. Пишите, я на здоровье, а я ухожу. Кристина Бурова была с вами днем. Пока-пока.
1: Пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Первый поток программы «Герои Оренбуржья» завершается, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Проект, запущенный в прошлом году, как региональный аналог «Времени героев», помогает ветеранам СВО освоить управленческие навыки и адаптироваться к мирной жизни. Участники проходили обучение, стажировки и знакомились с работой органов власти. Один из участников, ветеран СВО Андрей Третьяков, получил назначение и работает в региональном отделении движения первых. Губернатор отметил, что участники приобрели не только знания, но и стали командой единомышленников. Эффективность подобных программ уже доказана на практике. После «Времени героев» герой России Нурсултан Мусагалеев стал главой Новосергиевского района. Главное управление МЧС России по Оренбургской области предупреждает, на регион надвигается жара, и в эти выходные воздух прогреется до 30-32 градусов. В связи с этим пожарные обращаются к жителям региона. Не разводите костры в лесу, на участках и вблизи зданий. Очистите участок от горючих материалов, сухой травы и мусора. Держите под рукой средства пожаротушения, огнетушитель, бочку или ведро с водой. Объясните детям опасность игр с огнем. Владимир Путин поддержал поставки дополнительного топлива в Калининградскую область. Глава России также оценил инициативу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей региона. Кроме того, одобрена идея о закупках дополнительных паромов для обеспечения транспортной доступности. Все эти вопросы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33-96-33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Всем большой привет, на связи с тобой сегодня Настя Центр. Этот вечер встречаем ярко, музыкально и позитивно, естественно, с условием того, что у нас сегодня еще и пятница, долгожданный день недели, выходные впереди, тем более еще жаркие, приятные, теплые, ну и, естественно, с провождением времени с родными и близкими. Да, подключаемся уже сейчас, делаем громче, ведь впереди у нас достаточное количество треков, которые понравятся всем и каждому, в этом я уверена. Ну и множество интересных рубрик, историй, событий. И все это будем рассказывать и делиться в эфире Радио Хит. Так что делай громче, оставайся. Смотри.

0: Реклама. Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39. 22-49-39.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.

0: что ж, друзья, мы в эфире Радио Хит продолжаем встречать этот вечер, эти выходные. Естественно, любители жары, можете ликовать. Уже совсем скоро, с начала новой недели, начнутся, да, жаркие такие дни. Плюс 30, плюс 34 даже нам обещают. Так что, если вы ждали этого, то, наконец-то, свершится. Ну, а люди, не любившие эту жару и наслаждающиеся вот это время, да, этот целый месяц прохлады и классной погоды, то вы, конечно, лучше потерпите. Я буду вместе с вами, буду вас поддерживать. Да и вообще поддерживать всех всегда и во всем. Естественно, в эфире Радио Хит с самой лучшей музыкой. Так что подключайся, делай громче и наслаждайся уже сейчас.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь. Проверенный временем Бакси. И премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
0: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Но мы друг друга спасаем, друзья, от грусти, печали, плохого настроения и скучных выходных. Конечно, делаем это все в эфире Радио Хит с лучшей музыкой. Доставляем друг другу приятное настроение, удовольствие. Ну и, естественно, зачитываем все ваши сообщения, которые вы можете написать уже сейчас. Это, конечно же, Телеграм и Макс 8922-878-2929, портал «Смотри радио», естественно, с категорией 12+, и наш студийный номер 211-137, код города 3537. Так что подключаемся, пишем, делимся эмоциями, настроением уже сейчас. Делай громче. В твоем ритме.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Новое поступление в магазине Автоджаз на Нефтяников 3. Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии, отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном, антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяников 3.
3: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 25, ночью плюс 17. В Оренбурге плюс 24, ночью плюс 18. В Ясном плюс 23, ночью плюс 14. В Кувандыке и Медногорске плюс 24, ночью плюс 13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база. Метеохит.

0: далее. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Бывший начальник УЖК ДХТ Юорской Валерий Михайловских обжаловал приговор Октябрьского районного суда, признавшего его виновным в халатности. Суд назначил ему штраф 100 тысяч рублей и лишил права занимать определенные должности. Дело было возбуждено после нападения бездомных собак на жителей Орска, в результате которых пострадали 64 человека, включая 43 ребенка. Следствие утверждает, что Михайловских ненадлежащим образом выполнял обязанности по обращению бездомных животными. Апелляционная жалоба уже направлена в Оренбургский областной суд. Дата рассмотрения пока неизвестна. В Оренбургской области завершено расследование дела о мошенничестве. Трое мужчин выманили 660 тысяч рублей у участника СВО, обещая помочь с медицинскими документами. При попытке получить остаток денег их задержали. В момент задержания один из фигурантов применил силу в отношении сотрудника правоохранительных органов и ударил его рукой в грудь. В ходе следствия весь нанесенный потерпевшему ущерб, включая средства, переданные участнику СВО, был полностью возмещен. Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы направить уголовный дело в суд, где фигурантам предстоит ответить по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая покушение на мошенничество и применение насилия к представителю власти. Российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями на собственном балансе ближе к 2029 году. Об этом сообщила зампред Центробанка Зульфия Какрахумонова. По ее словам, сначала такой формат будет тестировать в течение примерно 2 лет, затем Центробанк решит, станет ли он постоянным. Если банки получат такую возможность, они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. Сейчас цифровые кошельки открываются напрямую у Банка России, а остальные банки участвуют в переводах и смарт-контрактах. А далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему с тобой сегодня этим вечером. Так что наслаждаемся моментом, хватаемся за возможность провести этот вечер ярко и встретить выходные с размахом. Ну и, естественно, с самой жаркой музыкой, звучащей в эфире Радио Хит. Ее у нас здесь предостаточно. Здесь Мари Краймбрери отметится, Кристина Си будет, а также много-много других ребят, которые точно полюбят всем и каждому. Предлагаю сделать погромче и услышать их сейчас. Смотри.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами. На портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Прямо сейчас это можешь сделать. Мы же вспомним пока тройку лучших на прошлой неделе. На третьем месте были Алок, Халид и трек Dive Into Me. Строчку занимали Алок, Зева, Португал The Man и Dive Into The Ocean. Ну а лидерами нашего хит-парада были Алок снова и Elenium с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Папе на работу. Маме в магазин. А бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город-межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси?

0: Лоса, тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну а теперь самое время рассказать вам о том, что же интересного подготовили звезды для нас на завтра, а именно на 4 июля.
2: Овен.
1: Чем меньше вы завтра будете настаивать на соблюдении формальностей, тем более неожиданные вещи смогут осуществиться на ваших глазах и с вашим участием.
2: Телец.
1: Завтра самые очевидные вещи будут казаться вам сложными, сложные же элементарными. Самое время для разрешения глобальных вопросов.
2: Близнецы.
1: День принесет проблемы морального толка. Вам, возможно, надо немного откорректировать политику взаимоотношений с близкими.
2: Рак.
1: Вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложение, чтобы не спеша выбрать лучшее.
2: Лев.
1: Вам будет трудно усидеть на месте, постарайтесь не очень разбрасываться, хвастая, хватаясь за всякую мелочь. Упорядочьте свои усилия и бросьте их на борьбу с чем-то определенным.
2: Дева.
1: Вы станете поистине невыносимым собеседником, если не пожелаете умерить свое самомнение. Окружающих обычно здорово раздражает, когда кто-то постоянно дает им понять, что знает все лучше всех.
2: Весы.
1: Завтра баланс в сложившейся ситуации может измениться и, возможно, не в лучшую для вас сторону. Это тем более не кстати, что вы будете несколько более эмоционально уязвимы, чем обычно.
2: Скорпион.
1: Что-то должно произойти, ваша задача быть в курсе событий, тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях. Не уходите далеко от телефона и почаще проверяйте почтовый ящик.
2: Стрелец.
1: День стоит посвятить любимым, им, безусловно, лучше посвящать все дни, но завтрашний просто необходимо.
2: Козерог.
1: Не спешите с принятием важного решения, будущий день лучше посвятить раздумьям.
2: Водолей.
1: Всегда проще поверить, что все будет сделано в лучшем виде, чем пытаться проконтролировать процесс самому. Тем не менее, завтра лучше не полагаться на чьи-либо заверения и постараться сделать все лично.
2: Рыбы.
1: Вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что рассчитывали вы. Всем знакам зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Хит. На все времена.

0: Здесь за эфиром я сижу, активно подпеваю. Ну, различная, классная, приятная музыка звучит здесь. Например, «Рефлекс» с треком «Нон-стоп». Кстати, это был хит на все времена, который, уверенно, ассоциируется с чем-нибудь интересным и необычным в вашей жизни. Кстати, если такие рассказы есть, обязательно пишите нам. Телеграм и Макс 8922-8782-929. Кстати, передать привет и поделиться настроением, рассказать о планах на выходные тоже можно, естественно, с теми же самыми координатами и с теми же сообщениями. Так что очень жду, зачитаю в конце следующего часа, ну и подарю музыку «Серебро». «Дай мне шанс» здесь впереди. Дискотека «Авария», кстати, уже далее с треком «Кукла». Так что предлагаю подключиться и сделать громче.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм, 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра, 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Первый поток программы «Герои Оренбуржья» завершается, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Проект, запущенный в прошлом году, как региональный аналог «Времени героев», помогает ветеранам СВО освоить управленческие навыки и адаптироваться к мирной жизни. Участники проходили обучение, стажировки и знакомились с работой органов власти. Один из участников ветеран СВО Андрей Третьяков получил назначение и работает в региональном отделении движения первых. Губернатор отметил, что участники приобрели не только знания, но и стали командой единомышленников. Эффективность подобных программ уже доказана на практике. После «Времени героев» герой России Нурсултан Мусагалиев стал главой Новосергиевского района. Главное управление МЧС России по Оренбургской области предупреждает, на регион надвигается жара, и в эти выходные воздух прогреется до 30-32 градусов. В связи с этим пожарные обращаются к жителям региона. Не разводите костры в лесу, на участках и вблизи зданий. Очистите участок от горючих материалов, сухой травы и мусора. Держите под рукой средства пожаротушения, огнетушитель, бочку или ведро с водой. Объясните детям опасность игр с огнем. Владимир Путин поддержал поставки дополнительного топлива в Калининградскую область. Глава России также оценил инициативу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей региона. Кроме того, одобрена идея о закупках дополнительных паромов для обеспечения транспортной доступности. Все эти вопросы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире радио «Хит» 20.05 на наших студийных. Мы будем наслаждаться моментом и делать громче максимально, пока позволяет нам для этого время. Так что и вам советую сделать громче, насладиться музыкой и приятными эмоциями уже здесь и сейчас в эфире радио «Хит». Будем двигаться только вперед, навстречу прекрасному, рассказывать вам о интересных событиях, историях в этой жизни, да, в нашей любименькой стране, ну и все в этом духе. Так что давайте продолжать и не останавливаться на достигнутом. Смотри радио.

0: Реклама.
1: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
2: Кофе?
1: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе.

0: Ямайки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. Но плюс.
1: «Автоджаз» в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия. Установка. Магазин «Автоджаз». Орск. Нефтяников 3.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, мы с вами продолжаем заряжаться позитивом и готовиться к выходным предстоящим, да и вообще справлять вечер пятницы ярко. Конечно, для этого нужно придумать какие-нибудь интересные события, планы и все в этом духе. Поэтому, если вы уже придумали, пишите и рассказывайте нам о них. Это Telegram Макс 8922-878-2929. В конце этого часа буду зачитывать все ваши весточки, приветы, поздравления, сообщения, рассказы. Ну и, в общем, многое-многое другое. Так что не скупись на слова и пиши уже сейчас.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну, мы, друзья, естественно, зачитываем ваше сообщение. Нам написал Виктор. Передаю привет всему Оренбуржью. Желаю всем продуктивно отдохнуть. Так печально. Поллета добросовестно прожито. Настя, Центр и Кристина. Самые лучшие. Вас всегда интересно слушать. Огромнейшее вам спасибо. Очень приятно. Засмущали, если честно. А вообще, ну, Виктор, действительно, да, практически поллета позади. Печально это. Ну, а с другой стороны, у нас впереди неделя жары, +30, +34 градуса нам обещают. Уверена, что этой недели нам хватит для того, чтобы поджариться по-настоящему. Там дальше уже будет и не так страшно, что поллета позади. Ну, в общем, конечно, приятное время хочется остановить, задержаться в нем подольше. Мы как раз-таки стараемся специально для этого. Ставим вам хорошую музыку, дарим море позитива и рассказываем полезные истории и события.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: На Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: В кладовой стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, лечо. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу немного о погоде в городе Орске в данную минуту. Плюс 25 ночью, плюс 17. В Оренбурге плюс 24 ночью, плюс 18. В Ясном плюс 23 ночью, плюс 14. В Ковандыке и Медногорске плюс 24 ночью, плюс 13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Открываем еще один новый час в эфире Радио Хит 21.02 на наших студийных. В этом часе мы ожидаем самое любимое, самая приятная часть. Это, конечно же, гороскоп, а именно в 21.30. Так что обязательно подключайтесь к нам. Но перед этим мы послушаем достаточное количество хорошей танцевальной и позитивной музыки, которая точно заставит вас сегодня не лежать пластом дома и скучать, а отправиться куда-нибудь на какую-нибудь тусовку летнюю, какое-то классное мероприятие. Так что давай-ка, бери свой гаджет и вперед навстречу приключениям.
1: Смотри радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
3: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Разумеется, мы хотим рассказать вам обо всем о завтрашнем дне, но чтобы вы были к нему готовы. Это, конечно же, сделаем в рубрике «Гороскоп» уже сейчас.
2: Овен.
1: Чем меньше вы завтра будете настаивать на соблюдении формальностей, тем более неожиданные вещи смогут осуществиться на ваших глазах и с вашим участием.
2: Телец.
1: Самые очевидные вещи будут казаться вам сложными, сложные же элементарными, и самое время для разрешения глобальных вопросов.
2: Близнецы.
1: Будущий день принесет проблемы морального толка. Вам, возможно, надо немного откорректировать политику взаимоотношений с близкими.
2: Рак.
1: Вас будут высоко оценивать самые разные люди и без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложение, чтобы не спеша выбрать наилучшее.
2: Лев.
1: Вам будет трудно усидеть на месте. Постарайтесь не очень разбрасываться, хватаясь за всякую мелочь. Упорядочьте свои усилия и бросьте их на борьбу с чем-то определенным.
2: Дева.
1: Вы станете поистине невыносимым собеседником, если не пожелаете умерить свое самомнение. Окружающих обычно здорово раздражает, когда кто-то постоянно дает им понять, что знает все лучше всех.
2: Весы.
1: Завтра баланс в сложившейся ситуации может измениться и, возможно, не в лучшую для вас сторону. Это тем более не кстати, что вы будете несколько более эмоционально уязвимы, чем в обычные дни.
2: Скорпион.
1: Что-то должно произойти, ваша задача быть в курсе событий, тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях. Не уходите далеко от телефона и почаще проверяйте почтовый ящик.
2: Стрелец.
1: День стоит посвятить любимым. Им, безусловно, лучше посвящать все дни, но завтрашний просто необходимо.
2: Козерог.
1: Не спешите с принятием важного решения. Будущий день лучше посвятить раздумьям.
2: Водолей.
1: Всегда проще поверить, что все будет сделано в лучшем виде, чем пытаться проконтролировать процесс самому. Тем не менее, завтра лучше не полагаться на чьи-либо заверения и постараться сделать все лично.
2: Рыбы.
1: Вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что рассчитывали вы. Всем знакам зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 20.

0: Нравится мне проводить с вами здесь вечера, особенно вечера выходных дней. Ну, слушайте, пятницу тоже уже можно считать практически выходным. Здесь у нас осталось совсем немного до субботы и воскресенья, да и вообще многие в пятницу тоже отправляются отдыхать, гулять, наслаждаться и, в общем, проводить время ярко. Ну и вообще, здесь вот сразу чувствуется, что вы очень сильно заняты, что у вас какие-то там события, что-то происходит, жизнь кипит, бурлит. И знаете, как это можно понять? Естественно, только потому, что вот привет в сообщении не так уж и много, так что давайте-ка, друзья, совсем скоро я буду зачитывать вновь ваши весточки, уже в следующем часе, так что подключаемся, делаем громче и пишем. Естественно, это Telegram, Макс 8922-878-2929. Жду всех и каждого.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске плюс 24, ночью плюс 17, в Оренбурге плюс 23, ночью плюс 18 градусов, в Ясном плюс 22, ночью плюс 14, в Кувандыке и Медногорске плюс 23, ночью плюс 13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженая. Мороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
8: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ну что, друзья, всем еще раз огромнейший привет. Это заключительный час на сегодня. Мы делаем громче и двигаемся только вперед навстречу прекрасному. Встречаем выходные, вечер пятницы, отправляемся куда-нибудь веселиться, тусоваться и все в этом роде. Ну и, конечно же, не забывать брать с собой музыку от Радио Хит. Она вам в этом поможет. Ну и писать нам о своих рассказах, о своих планах, что происходит в вашей жизни, интересного, позитивного. А мы обязательно зачитаем в конце этого часа.
1: Смотри, радио.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами. На портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Прямо сейчас это можешь сделать. Мы же вспомним пока тройку лучших на прошлой неделе. На третьем месте были Алок, Халид и трек Dived Into Me. Строчку занимали Алок, Зева, Португал, The Man и Dive Into The Ocean. Ну а лидерами нашего хит-парада были Алок снова и Elenium с треком To The Moon.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Любовь, друзья, обязательно должна присутствовать в вашей жизни, неважно, с человеком противоположного пола, с родными и близкими, с друзьями. Главное, чтобы любовь была. И вот с помощью нее, кстати, легче жить. Представляете, когда есть любимый человек, это, конечно, здорово, вдохновляться можно. И недаром все вот композиторы, поэты и так далее имели какую-то музу, девушку, возможно, да, которая вот вдохновляла своего мужчину на какие-то поступки и действия. Мы тоже вас будем вдохновлять, как ваша вторая половинка, как ваш друг, как ваш родственник, как знакомый. Будем стараться сделать все возможное, чтобы вы улыбались, двигались вперед и наслаждались этим вечером вместе с музыкой от Радио Хит.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Телефон рекламной службы 20.

0: танцуем, веселимся, наслаждаемся моментом, естественно, в эфире Радио Хит, друзья. Да, всем добра и отличного настроения. Саня нам написал. Здравствуйте, огромнейшее спасибо. Мое детство прошло в деревне. Вот, да, кто-то написал. Любила беззаботные деньки. Спишь сколько хочешь, потом быстренько домашние дела сделаешь. Бежишь на речку, несмотря на страшную жару. Приедешь домой, а дома прохладно. Окна завешены кусками обоев. Пожаришь яичницу, сверху зеленый лучок с огорода. Вкуснота и спать. Вечером пригонишь скотину со стада, огород польешь, ужинать и бежишь собираться в клуб на дискотеку. Эх, было же прекрасное время. Да, друзья, действительно, время было какое-то прекрасное, но мы не стоим на месте, двигаемся все-таки вперед и стараемся все наше время скрасить. Да, пусть у нас теперь отняли, например, деревню, да, мы живем в городе и вообще стремимся сюда скорее, но все-таки мы стараемся скрасить это городское время так же, чтобы оно запомнилось нам надолго, и чтобы мы спустя времена вспоминали вот так же ярко и так же прекрасно. Стараемся подарить вам море музыки, приятных воспоминаний, все в этом роде. Так что давайте-ка подключайтесь, двигаемся вперед, продолжаем скрашивать свою жизнь под лучшие ритмы. Но не забываем, что информация о погоде тоже скоро будет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас спешу рассказать вам немного о погоде. В городе Орске сейчас +21, ночью +17. В городе Оренбурге +21, ночью +18. В Ясном +18, ночью до +14. В Ковандыке и Медногорске +17. А вот утром, а точнее ночью +13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

Ну что ж, друзья, настало время прощаться. Сегодня вечером с вами провели время вместе, получили удовольствие, послушали музыки. На связи была Настя Центр. Услышимся завтра днем. Всем желаю доброй ночи и говорю пока-пока.

0: Далее 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Ятри Дань, банки с разными плодами. Огурцы, томаты, леча. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: дома.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. О,
1: Афина. Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы.

0: обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Заряжайся хитами, и жизнь станет ярче.
1: Зажечь огни земли.